0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Tabiatning in'omi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.

0: ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Маркес радиосы.
1: Бізді онлайн да тыңда. Кузмавсума.
0: Кузмавсума.
2: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosi.
1: Kuzning sokin musiqasi dillarga darmon. Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Oltin daqiqalarda
1: Markaz radiosi
0: oddiy to'lqinda Oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио «Маркес».

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: satrda.
1: Jinslar orasida tarbiyadan kelib chiqmagan farq yo'q.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: Тоба, Назо, не маги, ну коли у кенге убуш бюрсин ушиши, ким арталаб кляде, не маги?
3: Бельмадам, бельмадам.
2: Мам, бельдам.
3: Каттам бельди, каттам бельди.
2: Я пинданде, я пинна. Білесам, Назо, май кечем матонат курсаттым.
3: Nima qilding? Ja, maqtanishi olami buzvotdi.
2: Men kecha dekanatga kirib, dekanning xonasiga shundoq kirdim-da, shundoq qo'limni mush qilib stol pit turdim-da, qo'ymasam.
3: Keyin nima bo'ldi?
2: Nima keyin? Men bu ishni vaqtida qilganimdan xursandman, Nazo.
3: Nega endi? Nima, dekanga bu narsa qildingmi?
2: Yo'q, sekretar aytishicha ertaga dekan komandirovkadan kelarmish.
1: 2 dugona.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркер.

0: mahzunlik,
1: tinimsiz mehnat
0: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
1: Bizda kuz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес. Радиосе.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.